Товарищ Крахмальный из Красных Лос, командиры контрработы, партизаны и партизаны, на вас смотрит весь мир, агрессивно способный, уничтожен, разбойничный, только вырезан захват. На вас смотрит все народы Европы, временно подпавшие под игр, немецкие тираны, как вас не касается. Великая освободительная миссия выполнена в Европе. Будьте же достойны. Вы идете в войну освободительную.